тишине, только те слова, что убегая, на прощанье ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недавно холодок оставленной скамьи, тронутый я ласковый.

тихий шепот голоса родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.